0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM. Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Этот день может начаться с сомнений или небольших препятствий. Но уже к вечеру ситуация прояснится, если ты не будешь принимать поспешных решений.
1: Телец.
0: Удача благоволит твоим планам. Доверься интуиции и смело двигайся к своей цели.
1: Близнецы.
0: Выходи в люди. Сегодня случайная беседа на кофе-брейке или новое знакомство в сети способны запустить цепочку очень выгодных событий.
1: Рак.
0: А тебе не нужно тащить весь груз проблем в одиночку. Оглянись вокруг. Рядом обязательно окажется кто-то, готовый дать мудрый совет или прикрыть твой тыл.
1: Лев.
0: Прояви силу характера и лидерские качества. Сегодня именно они помогут добиться желаемого результата.
1: Дева.
0: Сегодня далеко не вся информация окажется на поверхности. Наблюдательность и желание учиться дадут тебе преимущество.
1: Весы.
0: Этот день может подкинуть целый экзамен на зрелость и выдержку. Относись к трудностям не как к наказанию, а как к жесткому, но необходимому вызову для внутреннего роста.
1: Скорпион.
0: В фокусе внимания – союзы, обещания и юридические договоренности. Время оформлять сделки, укреплять личные связи и держать свое слово, чего бы это ни стоило.
1: Стрелец.
0: Сосредоточься на том, что создает прочную основу для будущего. Стабильность сегодня важнее скорости.
1: Козерог.
0: Прекрасный момент, чтобы расширить свой круг влияния и заявить о себе. Презентуй идеи, посещай мероприятия. Твое обаяние сейчас работает на максимуме.
1: Водолей.
0: Для тебя лучшим решением будет уделить внимание семье, домашним делам и созданию атмосферы уюта и спокойствия.
1: Рыбы.
0: Поднимай паруса. Этот день идеален для планирования поездок, командировок и смелых жизненных реформ. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском. И это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Радио FM.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Бумажный самолетик запустили студенты из Италии. Почему я рассказываю об этом в новостях? Вероятно, потому что весит самолетик 28,5 килограммов. Чтобы самый большой бумажный самолет в мире полетел, группа итальянских студентов с точностью до миллиметра рассчитывала все детали с учетом законов аэродинамики. Получилась конструкция длиной 7 метров с размахом крыльев более 20 метров. Имея вес 28,5 килограммов, итальянский бумажный самолетик пролетел ни много ни мало 59 метров. Таким образом, группа студентов из Италии обошла предыдущий рекорд, который установил еще в 2013-м университет из Германии. Итальянцы попали в книгу Гиннесса со своим самым большим бумажным самолетом в мире. Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: Радио. Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Ты слушаешь радио PFM.
1: Радио PFM.
2: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Этот день может начаться с сомнений или небольших препятствий, но уже к вечеру ситуация прояснится, если ты не будешь принимать поспешных решений.
1: Телец.
0: Удача благоволит твоим планам. Доверься интуиции и смело двигайся к своей цели.
1: Близнецы.
0: Выходи в люди. Сегодня случайная беседа на кофе-брейке или новое знакомство в сети способны запустить цепочку очень выгодных событий.
1: Рак.
0: А тебе не нужно тащить весь груз проблем в одиночку. Оглянись вокруг. Рядом обязательно окажется кто-то, готовый дать мудрый совет или прикрыть твой тыл.
1: Лев.
0: Прояви силу характера и лидерские качества. Сегодня именно они помогут добиться желаемого результата.
1: Дева.
0: Сегодня далеко не вся информация окажется на поверхности. Наблюдательность и желание учиться дадут тебе преимущество.
1: Весы.
0: Этот день может подкинуть целый экзамен на зрелость и выдержку. Относись к трудностям не как к наказанию, а как к жесткому, но необходимому вызову для внутреннего роста.
1: Скорпион.
0: В фокусе внимания – союзы, обещания и юридические договоренности. Время оформлять сделки, укреплять личные связи и держать свое слово, чего бы это ни стоило.
1: Стрелец.
0: Сосредоточься на том, что создает прочную основу для будущего. Стабильность сегодня важнее скорости.
1: Козерог.
0: Прекрасный момент, чтобы расширить свой круг влияния и заявить о себе. Презентуй идеи, посещай мероприятия. Твое обаяние сейчас работает на максимуме.
1: Водолей.
0: Для тебя лучшим решением будет уделить внимание семье, домашним делам и созданию атмосферы уюта и спокойствия.
1: Рыбы.
0: Поднимай паруса. Этот день идеален для планирования поездок, командировок и смелых жизненных реформ. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик! Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе! Встречаемся на площадке Тамбов театра! Утром спектакли для больших и маленьких, солнечная атмосфера, призы и подарки! Увидимся с вами Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задачи решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 62.

0: Радио BFM.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на BFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Играть до вечера во дворе, поехать в летний лагерь, а лучше в деревню к бабушке с дедушкой. Какие моменты из детства больше всего хотели бы повторить россияне? По результатам российского исследования, каждый пятый хотел бы снова провести целый день на реке или на озере. Что, в принципе, и будучи взрослым, сделать более чем реально. 19% россиян хотели бы снова играть во дворе до позднего вечера. Кажется, и здесь не вопрос, только лучше уже со своими детьми. Такой же процент опрошенных мечтают вернуться в деревню к бабушке с дедушкой. В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 до 60 лет со всей страны. 13% опрошенных с ностальгией вспоминают поездки в летний лагерь. 12% – семейное путешествие. Интересное наблюдение. 16% россиян сказали, что лето во взрослом возрасте им больше нравится. Главные ассоциации с теплыми месяцами – отпуск. Поездка на море, любимая дача, пикники на природе, закаты, рассветы, долгие прогулки и спорт на свежем воздухе. Словом, красота. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. Куда бы ты ни отправился этим летом, бери с собой BFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на BFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Мичуринская, 48. Звоните 45 55 55.
5: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
8: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
9: Ее точно слушают. Реклама
10: на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Этот день может начаться с сомнений или небольших препятствий, но уже к вечеру ситуация прояснится, если ты не будешь принимать поспешных решений.
1: Телец.
0: Удача благоволит твоим планам. Доверься интуиции и смело двигайся к своей цели.
1: Близнецы.
0: Выходи в люди. Сегодня случайная беседа на кофе-брейке или новое знакомство в сети способны запустить цепочку очень выгодных событий.
1: Рак.
0: А тебе не нужно тащить весь груз проблем в одиночку. Оглянись вокруг. Рядом обязательно окажется кто-то, готовый дать мудрый совет или прикрыть твой тыл.
1: Лев.
0: Прояви силу характера и лидерские качества. Сегодня именно они помогут добиться желаемого результата.
1: Дева.
0: Сегодня далеко не вся информация окажется на поверхности. Наблюдательность и желание учиться дадут тебе преимущество.
1: Весы.
0: Этот день может подкинуть целый экзамен на зрелость и выдержку. Относись к трудностям не как к наказанию, а как к жесткому, но необходимому вызову для внутреннего роста.
1: Скорпион.
0: В фокусе внимания – союзы, обещания и юридические договоренности. Время оформлять сделки, укреплять личные связи и держать свое слово, чего бы это ни стоило.
1: Стрелец.
0: Сосредоточься на том, что создает прочную основу для будущего. Стабильность сегодня важнее скорости.
1: Козерог.
0: Прекрасный момент, чтобы расширить свой круг влияния и заявить о себе. Презентуй идеи, посещай мероприятия. Твое обаяние сейчас работает на максимуме.
1: Водолей.
0: Для тебя лучшим решением будет уделить внимание семье, домашним делам и созданию атмосферы уюта и спокойствия.
1: Рыбы.
0: Поднимай паруса. Этот день идеален для планирования поездок, командировок и смелых жизненных реформ. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин Москва, Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: В Перу обнаружили 4 новые группы местных сортов какао. Почему это в новостях? Сейчас объясню.
0: Ранее я рассказывала, что ученые, вероятно, большие любители шоколада, провели исследование и пришли к следующим выводам. Изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры все чаще стоят в 4 странах Западной Африки, которые производят примерно 70% мирового какао, ключевого ингредиента шоколада. Прибавилось тогда минимум 3 недели температуры выше 32 градусов в течение основного сезона сбора какао. Это период с октября по март в Кот-д'Ивуаре и Гане. Похожие ситуации были в Камеруне и Нигерии. Слишком высокий градус превышает оптимальный температурный диапазон для деревьев какао. Чрезмерная жара может снизить количество и качество урожая, а впоследствии увеличить цены и привести к другим проблемам мировой индустрии шоколада. В ходе нового генетического анализа сотен деревьев какао, которые растут на фермах по всему Перу, выявили 4 ранее неописанные генетически обособленные группы. По данным исследователей, происхождение 2 из этих 4 групп говорит о том, что они могут давать какао-бобы исключительно высокого качества и с отличными вкусовыми характеристиками. Сладкоежки вам на радость! Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Этот день может начаться с сомнений или небольших препятствий, но уже к вечеру ситуация прояснится, если ты не будешь принимать поспешных решений.
1: Телец.
0: Удача благоволит твоим планам. Доверься интуиции и смело двигайся к своей цели.
1: Близнецы.
0: Выходи в люди. Сегодня случайная беседа на кофе-брейке или новое знакомство в сети способны запустить цепочку очень выгодных событий.
1: Рак.
0: А тебе не нужно тащить весь груз проблем в одиночку. Оглянись вокруг. Рядом обязательно окажется кто-то, готовый дать мудрый совет или прикрыть твой тыл.
1: Лев.
0: Прояви силу характера и лидерские качества. Сегодня именно они помогут добиться желаемого результата.
1: Дева.
0: Сегодня далеко не вся информация окажется на поверхности. Наблюдательность и желание учиться дадут тебе преимущество.
1: Весы.
0: Этот день может подкинуть целый экзамен на зрелость и выдержку. Относись к трудностям не как к наказанию, а как к жесткому, но необходимому вызову для внутреннего роста.
1: Скорпион.
0: В фокусе внимания – союзы, обещания и юридические договоренности. Время оформлять сделки, укреплять личные связи и держать свое слово, чего бы это ни стоило.
1: Стрелец.
0: Сосредоточься на том, что создает прочную основу для будущего. Стабильность сегодня важнее скорости.
1: Козерог.
0: Прекрасный момент, чтобы расширить свой круг влияния и заявить о себе. Презентуй идеи, посещай мероприятия. Твое обаяние сейчас работает на максимуме.
1: Водолей.
0: Для тебя лучшим решением будет уделить внимание семье, домашним делам и созданию атмосферы уюта и спокойствия.
1: Рыбы.
0: Поднимай паруса. Этот день идеален для планирования поездок, командировок и смелых жизненных реформ. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама.
2: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Подойти к вопросу с холодной головой. В Японии появились холодильники, созданные по образцу местных торговых автоматов. Что охлаждают? Здесь точнее будет сказать, кого? Лето в стране восходящего солнца становится все более жарким, и компании ищут нестандартные решения для борьбы с высокими температурами. Внимание прессы особенно привлекла одна из новинок. Индивидуальная охлаждающая кабина, внешне напоминающая огромный холодильник, предназначенный для одного пользователя. Отмечается, что индивидуальная охлаждающая кабина была разработана японским производителем холодильного оборудования. Внутри камеры температура 15 градусов Цельсия. По словам авторов идеи, пользователи ощущают заметную прохладу уже через 5 минут. А 10-минутное пребывание внутри охлаждающей кабины помогает облегчить симптомы теплового переутомления за счет быстрого снижения температуры тела. Это особенно актуально для тех, кто работает в условиях высоких температур. Индивидуальная охлаждающая кабина предусматривает три режима подачи воздуха и охлаждения. Автоматически отключается через 20 минут во избежание переохлаждения и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный кондиционер точечного охлаждения. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила. Сила. Сила. Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Тебе никогда не говорили, что у тебя глаз-алмаз? На рыбалке, когда дома вешал картину, или в походе по грибы, неважно. Вот и мне не говорили. Но те, кто все-таки слышал эту фразу в свой адрес, должны знать, что это сокращенный вариант русской пословицы «свой глаз – алмаз, а чужой – стекло». Впервые эта мудрость была зафиксирована в книге «Пословицы русского народа», изданной в середине 19 века, за авторством Владимира Ивановича Даля. И означает она «свои глаза – лучшая проверка», что по смыслу близко с «не верь ушам, а верь глазам» и «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Но никак не с глазом-алмазом, ведь это похвала внимательности человека. По одной из версий, эта фраза связана с ювелирным делом, где работа с дорогими украшениями и инкрустированными драгоценными камнями требует особой сосредоточенности и внимательности от мастера. Кто бы мог подумать, что вот так просто с годами одна пословица сократилась и обрела совсем иной смысл. Никому не говори, но я сам в шоке.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила. Сила. Сила. Сила слова.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, слушатели радио PFM. Меня зовут Дмитрий Котов, я из города Кемерово. Я люблю слушать радио PFM, потому что там часто играют мои любимые песни. Я передаю привет своей маме, папе, бабушкам и детям.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Бумажный самолетик запустили студенты из Италии. Почему я рассказываю об этом в новостях? Вероятно, потому что весит самолетик 28,5 килограммов. Чтобы самый большой бумажный самолет в мире полетел, группа итальянских студентов с точностью до миллиметра рассчитывала все детали с учетом законов аэродинамики. Получилась конструкция длиной 7 метров с размахом крыльев более 20 метров. Имея вес 28,5 килограммов, итальянский бумажный самолетик пролетел ни много ни мало 59 метров. Таким образом, группа студентов из Италии обошла предыдущий рекорд, который установил еще в 2013-м университет из Германии. Итальянцы попали в книгу Гиннесса со своим самым большим бумажным самолетом в мире. Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами в Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
0: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Играть до вечера во дворе, поехать в летний лагерь, а лучше в деревню к бабушке с дедушкой. Какие моменты из детства больше всего хотели бы повторить россияне? По результатам российского исследования, каждый пятый хотел бы снова провести целый день на реке или на озере. Что, в принципе, и будучи взрослым, сделать более чем реально. 19% россиян хотели бы снова играть во дворе до позднего вечера. Кажется, и здесь не вопрос, только лучше уже со своими детьми. Такой же процент опрошенных мечтают вернуться в деревню к бабушке с дедушкой. В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 до 60 лет со всей страны. 13% опрошенных с ностальгией вспоминают поездки в летний лагерь. 12% – семейное путешествие. Интересное наблюдение. 16% россиян сказали, что лето во взрослом возрасте им больше нравится. Главные ассоциации с теплыми месяцами – отпуск. Поездка на море, любимая дача, пикники на природе, закаты, рассветы, долгие прогулки и спорт на свежем воздухе. Словом, красота. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. Куда бы ты ни отправился этим летом, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
4: Понял. Едем в автолинию.
5: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
8: Ее точно слушают. Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский город в Китае. Звучит как что-то нафантазированное, а он есть. Транссибирская железнодорожная магистраль. Проект, запущенный Российской империей. В рамках этого грандиозного мероприятия на территории Китая была построена железнодорожная станция, а в 1898 году русские объявили поселение вокруг нее городом. Сейчас это один из самых необычных мегаполисов на планете. Город Харбин, где живут более 10 миллионов человек, называют «Восточной Москвой». И не просто так. Изначально Харбин был разделен на две части железной дорогой. Восточную облюбовали выходцы из Российской империи. Там до сих пор сохранилось много зданий в стилях Ренессанс и модерн. В западной части жили китайские предприниматели. Они решили скопировать стиль соседей, но добавили что-то и от Поднебесной. Теперь исторический центр Харбина – это безумное сочетание русской, европейской и китайской архитектуры. А еще там есть улица, которая очень сильно напоминает Московский Арбат. Часто на улицах Харбина можно встретить вывески с надписями «Основано в 1900-х». При этом над магазинами и лавками вместе с китайскими иероглифами соседствуют и названия на русском языке. Многие сохранились еще со времен подданных Российской империи. У города своя необычная кулинарная культура. С китайским меню соседствуют блюда по, внимание, старорусским рецептам. Квас, колбаса, пельмени, борщ и советский традиционный сливочный пломбир. Говорят, китайцы даже в 20-градусный мороз выстраиваются за ним в очередь. Достопримечательности. Парк Сталина, проспект Гоголя, собор Святой Софии, построен в 1907 году, храм Покрова Пресвятой Богородицы и другие. С 1963-го в Харбине каждую зиму проводят фестиваль снега и льда. Делают огромные ледяные фигуры, в которых так или иначе улавливаются русские мотивы. Один из первых кинотеатров в Китае, музыкальные школы, балетная труппа. Все это дело рук русских в Харбине. Как рассказывают туристы, в том числе китайцы, путешествующие по родной стране, русский язык и русская культура в Харбине не только на магазинных вывесках.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама. На PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Горнова Таисия. Я хочу передать привет своей самой любимой маме. Я ее безумно люблю. Я из города Тулы. Я люблю радио PFM из-за того, что там самые современные и крутые песни. Они мне очень нравятся, и я всегда подпеваю. Спасибо.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Перу обнаружили 4 новые группы местных сортов какао. Почему это в новостях? Сейчас объясню. Ранее я рассказывала, что ученые, вероятно, большие любители шоколада, провели исследование и пришли к следующим выводам. Изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры все чаще стоят в 4 странах Западной Африки, которые производят примерно 70% мирового какао, ключевого ингредиента шоколада. Прибавилось тогда минимум 3 недели температуры выше 32 градусов в течение основного сезона сбора какао. Это период с октября по март в Кот-д'Ивуаре и Гане. Похожие ситуации были в Камеруне и Нигерии. Слишком высокий градус превышает оптимальный температурный диапазон для деревьев какао. Чрезмерная жара может снизить количество и качество урожая, а впоследствии увеличить цены и привести к другим проблемам мировой индустрии шоколада. В ходе нового генетического анализа сотен деревьев какао, которые растут на фермах по всему Перу, выявили 4 ранее неописанные генетически обособленные группы. По данным исследователей, происхождение 2 из этих 4 групп говорит о том, что они могут давать какао-бобы исключительно высокого качества и с отличными вкусовыми характеристиками. Сладкоежки вам на радость! Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий.
1: Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом.
0: Ой! Цитата из легендарного советского мультфильма 1969 года. Конечно же, это Винни-Пух. Сценарий к мультфильму писал Борис Захадер. Его переводы и пересказы классических произведений зарубежной детской литературы стали настоящими хитами в СССР. Он адаптировал такие произведения, как «Мэри Поппинс», «Питер Пен» и «Приключения Алисы в стране чудес». Ну и, конечно, сказку Алана Милна про Винни-Пуха.
1: «А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел».
0: Действие мультфильма разворачивается на плоскости. Это как двухмерная игра, где персонажи перемещаются строго вдоль экрана, слева направо. Яркий пример – видеоигра «Марио», первая часть которой вышла в 1985 году, спустя 16 лет после того, как состоялась премьера отечественного «Винни-Пуха». Художники при создании задних планов вдохновлялись детскими рисунками. Поэтому в волшебном лесу Винни-Пуха живут огромные улитки и растут деревья, на которых одновременно зреют яблоки, сливы и еще какие-то неопознанные фрукты. Знаменитая походка Винни-Пуха – это ошибка аниматоров. Изначально его лапы не должны были вести себя настолько синхронно. Но при первом же просмотре материала эту особенность решили сохранить. А еще у медведя слегка помятое ухо. По задумке авторов, это из-за того, что герой всегда спит на этом самом ухе. Озвучивал Винни-Пуха актер Евгений Леонов. Удивительно, но он был далеко не первым кандидатом на эту роль. При этом утвердили его сразу. Правда, пробная запись с его голосом все равно не устроила создателей мультфильма. Персонаж получался слишком мудрым. Тогда было решено немного ускорить голос Леонова, что прибавило ему мультяшности. То же самое сделали и с голосами других актеров озвучки.
1: Неспроста.
0: У мультфильма «Винни-Пух» вышло три части, последняя в 1972 году, после чего команда из-за творческих разногласий прекратила свою работу. А ведь изначально планировался целый сериал из 10 эпизодов. Но и на том спасибо. За детство спасибо. С тобой был Андрей Турецкий.
2: Волна турецкого
0: на PFM.

0: радио и FM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM. I took the long road across the

0: 14 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Подойти к вопросу с холодной головой. В Японии появились холодильники, созданные по образцу местных торговых автоматов. Что охлаждают? Здесь точнее будет сказать, кого? Лето в стране восходящего солнца становится все более жарким, и компании ищут нестандартные решения для борьбы с высокими температурами. Внимание прессы особенно привлекла одна из новинок. Индивидуальная охлаждающая кабина, внешне напоминающая огромный холодильник, предназначенный для одного пользователя. Отмечается, что индивидуальная охлаждающая кабина была разработана японским производителем холодильного оборудования. Внутри камеры температура 15 градусов Цельсия. По словам авторов идеи, пользователи ощущают заметную прохладу уже через 5 минут. А 10-минутное пребывание внутри охлаждающей кабины помогает облегчить симптомы теплового переутомления за счет быстрого снижения температуры тела. Это особенно актуально для тех, кто работает в условиях высоких температур. Индивидуальная охлаждающая кабина предусматривает три режима подачи воздуха и охлаждения. Автоматически отключается через 20 минут во избежание переохлаждения и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный кондиционер точечного охлаждения. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
1: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Тут на днях я попросил начальника повысить мне зарплату. И знаешь, что он мне ответил? Губа не дура. Чем закончился наш разговор, я тебе не скажу. Но, как ты понимаешь, я не удержался и позанудствовал. Выражение, может, и грубоватое, но активно используется еще с 19 века и полностью звучит вот так. Губа не дура, язык не лопатка, знает, что горько, а что сладко. И адресуется оно человеку, который выбирает для себя самое лучшее и выгодное. Пример с той же работой. Коллективу предлагают распределить, кто когда хочет уйти в отпуск, а ты самый первый кричишь, что будешь отдыхать летом. Думаю, со значением все понятно. Только попробовав блюдо на вкус, мы можем определить, насколько оно вкусное. Выражение означает, что человек достаточно осведомлен о том, что для него действительно хорошо. Сейчас же сокращенную версию фразы «губа не дура» мы чаще всего слышим по отношению к человеку, который не просто хочет что-то лучшее для себя, он желает что-то, что не заслужил. Но это не имеет никакого отношения к моей зарплате.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушатели.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62. Всех обнимаю.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском. И это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Бумажный самолетик запустили студенты из Италии. Почему я рассказываю об этом в новостях? Вероятно, потому что весит самолетик 28,5 килограммов. Чтобы самый большой бумажный самолет в мире полетел, группа итальянских студентов с точностью до миллиметра рассчитывала все детали с учетом законов аэродинамики. Получилась конструкция длиной 7 метров с размахом крыльев более 20 метров. Имея вес 28,5 килограммов, итальянский бумажный

0: Самолетик пролетел ни много ни мало 59 метров. Таким образом, группа студентов из Италии обошла предыдущий рекорд, который установил еще в 2013-м университет из Германии. Итальянцы попали в книгу Гиннесса со своим самым большим бумажным самолетом в мире. Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крупный. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
1: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Играть до вечера во дворе, поехать в летний лагерь, а лучше в деревню к бабушке с дедушкой. Какие моменты из детства больше всего хотели бы повторить россияне?

0: Датам российского исследования, каждый пятый хотел бы снова провести целый день на реке или на озере. Что, в принципе, и будучи взрослым, сделать более чем реально. 19% россиян хотели бы снова играть во дворе до позднего вечера. Кажется, и здесь не вопрос. Только лучше уже со своими детьми. Такой же процент опрошенных мечтают вернуться в деревню к бабушке с дедушкой. В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 до 60 лет со всей страны. 13% опрошенных с ностальгией вспоминают поездки в летний лагерь. 12% – семейное путешествие. Интересное наблюдение. 16% россиян сказали, что лето во взрослом возрасте им больше нравится. Главные ассоциации с теплыми месяцами – отпуск. Поездка на море, любимая дача, пикники на природе, закаты, рассветы, долгие прогулки и спорт на свежем воздухе. Словом, красота. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. Куда бы ты ни отправился этим летом, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Фабрика грез или Голливуд? Место далекое и окутанное какой-то особой магической загадочностью. Но к нам оно намного ближе, чем кажется. Начало 20 века. В это открытое ко всему новому время в Лос-Анджелес приезжают выходцы из Российской империи, которые создают киностудии, в итоге подарившие миру огромное количество картин, ставших классикой. Николас и Джозеф Шенки. Изначально Николай и Иосиф Шенкеры из Рыбинска. Джозеф стал президентом корпорации 20 век Фокс. Знакомое название. И одним из основателей Американской киноакадемии, которая Оскары выдает. Николас стал президентом кинокомпании Metro Goldwyn Mayer. Это где лев рычит на заставке. Основал эту компанию Луис Майер из Минска. Он же автор идеи создания киноакадемии. В 1918 году братья Уорнеры, пионеры цветного и звукового кино, открыли киностудию Warner Brothers. Картина «Певец джаза», их производство, была одним из первых фильмов с диалогами. Актеры, гримеры, операторы, композиторы, множество выходцев из Российской империи привезли русский культурный код за океан и вложили его в основу мирового кинематографа. Именно поэтому многие находят сходство в классическом голливудском и советском кино. Французский модельер и живой символ эпохи Коко Шанель, в 30-х годах прошлого столетия поработавшая над тремя голливудскими картинами, была окружена выходцами из Российской империи. Она работала с русскими вышивальщицами. Управляющим модного дома Шанель был граф Сергей Кутузов. Цитирую мадмуазель Шанель. «Я была очарована русскими. Их вечное «все мое, это твое» просто опьяняет». Поддерживала Шанель и «Русские сезоны» — серию гастролей русской оперы и балета по Европе и Америке, которые организовывал Сергей Дягилев. Его деятельность в начале 20 века породила мировую моду на русскую культуру и привела к открытию русскими артистами балета школ в США, тем самым значительно повлияв на развитие этого вида искусства в Америке. Получается, во многих зарубежных трендах, которые мы якобы копируем сегодня, изначально заложен русский культурный код. По данным переписи 2010-го, доля русскоязычного населения в районе Вест-Голливуд 13,5%. Но думают и чувствуют по-русски там гораздо больше людей.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик! Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе! Встречаемся на площадке Тамбов театра! Утром спектакли для больших и маленьких, солнечная атмосфера, призы и подарки! Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском. И это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM.
1: PFM. А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В Перу обнаружили 4 новые группы местных сортов какао. Почему это в новостях? Сейчас объясню. Ранее я рассказывала, что ученые, вероятно, большие любители шоколада, провели исследование и пришли к следующим выводам. Изменение климата приводит к тому, что более высокие температуры все чаще стоят в 4 странах Западной Африки, которые производят примерно 70% мирового какао, ключевого ингредиента шоколада. Прибавилось тогда минимум 3 недели температуры выше 32 градусов в течение основного сезона сбора какао. Это период с октября по март в Кот-д'Ивуаре и Гане. Похожие ситуации были в Камеруне и Нигерии. Слишком высокий градус превышает оптимальный температурный диапазон для деревьев какао. Чрезмерная жара может снизить количество и качество урожая, а впоследствии увеличить цены и привести к другим проблемам мировой индустрии шоколада. В ходе нового генетического анализа сотен деревьев какао, которые растут на фермах по всему Перу, выявили 4 ранее неописанные генетически обособленные группы. По данным исследователей, происхождение 2 из этих 4 групп говорит о том, что они могут давать какао-бобы исключительно высокого качества и с отличными вкусовыми характеристиками. Сладкоежки вам на радость! Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. «Золушка», магазин «Москва», «Центральный рынок». Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Виртуальная реальность. Технология, которая удивляет. Отцом виртуальной реальности принято считать американского режиссера Мортона Хейлига. В 1962 году он создал устройство, благодаря которому можно было почувствовать себя за рулем мотоцикла, просто сидя в кресле. Голова виртуального байкера помещалась в специальный короб, оснащенный дисплеем, вентиляторами, генераторами запахов и стереозвуковой системой. Кресло тоже было непростое. В нужный момент оно начинало вибрировать. Сенсорама. Так создатель назвал свою машину. Смысл работы простой. Хейлиг подготовил видеозапись с реальной поездкой на мотоцикле. Когда сенсорама начинала работать, пользователь просто смотрел видео. Кресло под ним в это время дрожало, вентиляторы имитировали ветер, а звуковая система... Ну ты понял. Изобретатель запатентовал свою машину, зарегистрировал частную компанию, снял рекламный ролик, написал статью в профильное издание и... ничего. Мир тогда еще не был готов к виртуальной реальности. Никто не захотел вкладываться в сенсораму, мол, дорого и бесперспективно. Но начало было положено. Первый шлем виртуальной реальности был создан в 1967 году ученым-информатиком Айвеном Сазерлендом. Его изобретение работало уже от компьютера. Когда пользователь вращал головой, гарнитура адаптировала под него ракурс отображения фигуры. Конструкция была громоздкая и настолько тяжелая, что ее приходилось подвешивать к потолку, за что изобретение прозвали «Дамоклов меч». Осмотреть в таком шлеме предлагалось на каркасные модели. Это цифровые скелеты объектов. Компьютерная графика была далека от современной. В 1977 году создали симулятор прогулки по городу. Исследователи считают это первой реализацией настоящей виртуальной реальности. А сам термин «виртуальная реальность» появился только в 1989 году. Его автор – ученый Джарон Ланье. VR так и оставался бы сферой интереса ученых, если бы в начале 90-х на технологию не обратили внимания создатели видеоигр. И так или иначе, с того момента с переменным успехом они развивали виртуальную реальность. В последние годы развитием VR занимаются все. Сейчас ведутся разработки костюмов, которые позволят пользователям буквально переноситься в параллельные миры. Технологию используют и в медицине. А начиналось все с большой коробки на голове. С тобой был Андрей Турецкий.
0: На PFM.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: рекламы на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Подойти к вопросу с холодной головой. В Японии появились холодильники, созданные по образцу местных торговых автоматов. Что охлаждают? Здесь точнее будет сказать, кого? Лето в стране восходящего солнца становится все более жарким, и компании ищут нестандартные решения для борьбы с высокими температурами. Внимание прессы особенно привлекла одна из новинок. Индивидуальная охлаждающая кабина, внешне напоминающая огромный холодильник, предназначенный для одного пользователя. Отмечается, что индивидуальная охлаждающая кабина была разработана японским производителем холодильного оборудования. Внутри камеры температура 15 градусов Цельсия. По словам авторов идеи, пользователи ощущают заметную прохладу уже через 5 минут. А 10-минутное пребывание внутри охлаждающей кабины помогает облегчить симптомы теплового переутомления за счет быстрого снижения температуры тела. Это особенно актуально для тех, кто работает в условиях высоких температур. Индивидуальная охлаждающая кабина предусматривает 3 режима подачи воздуха и охлаждения. Автоматически отключается через 20 минут во избежание переохлаждения и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный кондиционер точечного охлаждения. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечеринская, 48. Звоните 45 55 55.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова.
1: На ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы любим вкусно поесть. Особенно пельмени навернуть за футболом или каким-нибудь кино после тяжелого трудового рабочего дня. Или во время, за завтраком, обедом и ужином, неважно. Я думаю, ты уже понял, о чем сейчас пойдет речь. Удивительная штука, но слово «пельмень» не является русским. Считается, что оно пришло к нам из удмуртского. В этом языке есть слово «пельнянь». Часть «пель» означает «ухо», а «нянь» — «хлеб», то есть «хлебное ухо». Со временем пельнянь обрусел и стал пельменем. Исследователи считают, что это блюдо попало к нам из Китая в период с 13 по 15 век. Я думаю, ты в курсе, что у любимого блюда российских холостяков есть аналоги и в других странах. В Грузии хинкали, в Армении бараки, в Италии равиоли, а в азиатских странах манты. Ну, конечно же, пельмени со сметаной, кетчупом, соевым соусом, жареные или вареные – самые вкусные.
0: Сила слова.
1: Желаю тебе всегда здорового аппетита. Помни, русский язык – наше главное богатство.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем. Слушатели.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выкснский район.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
2: Понял. Едем в автолинию.
3: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
0: Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

С дрожащей рукой дыма табачного плены, и та, что согласна ехать со мной.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
5: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

здесь не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, девчонка.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека. Дискотека PFM.
1: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: чисел.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: для себя. Эгоистка, всегда себя выбирай. Выбирай себя.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.